Владимира. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: С тобой я доведалася, что такое быть разом, что такое кахать и сумовать, что такое сходить с розуму, когда ты меня обнимаешь, когда трымаешь за руку, ты притискаешь до себе, как мне не было холодно, когда мурашки от твоих поцелунков, коли кажешь, что никому меня не отдаси, коли твое имя займает все мое сердце, коли я твоя маленькая девчинка, коли мы два часа развитываемся, я не хочу заходиться, ты не хочешь меня отпускать, коли после твоих смс у меня поднимается настрой, коли я люблю слухать, как ты дыхаешь, спеваешь и кажешь, я кахаю тебя.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
3: Євразум. Виніки дня без цензури.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 17 жніўня.
4: Хто ён? Палітычны лідар у 2026-м. Адказ Віктару Бабарыку.
6: А вось дзе твая менавіта палітычная адказнасць перад тымі патэнцыйнымі выбаршчыкамі, якія, ну, напрыклад, падпісаліся за цябе? Вось яшчэ раз гэты 435 тысяч подпісаў.
5: Инфляция у Польши. Чому так переймаются белорусские пропагандисты?
7: Занимайтесь своими детьми, да? Вы когда рассказываете эти секс-истории, как люди из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь и как хорошо там живут, да? Ну, вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью.
4: Мы не соагрессоры. Что стоит за зменой риторики Лукашенко?
8: На этом тле, на этом контрасте подкресливать то, что в Беларуси мир, ну, вот мне подается это важный складник нового, может, не совсем нового, але по-новому выглядающего имиджу Лукашенко.
5: Про это и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. У ліпені інфляція у Польщі досягнула 3%. Щоправда, польські економісти, у адрозненні від білоруських пропагандистів, не переймаються.
1: Кажуть, так, усе згодно з прогнозами, однак це менш, чим чекалося попереднє.
0: Эксперты меркуют, что нафтовый шок, выкликанный войной на Близком Усходе, не оказывая истотного уплыву на динамику коштов Украине.
1: И хоть у ближайшие месяцы инфляция может еще крыху вырасти, маловерогодно, что она будет перевышать верхнюю межу допущального отхиления от метового узровню, а это 3,5%.
0: Что правда, белорусское ТВ такие тлумышения не задовольняют. И белорусам доводится верить в то, что Украине, экономика якой развивается с самыми худкими темпами у Европе, наближается катастрофа. А 15% детей регулярно не доедают.
1: Инфляцию у Польши и Беларуси редактор Еврорадио Дмитрий Лукашук обмерковал с экономичной оглядальницей Ольгой Лойко.
2: Давай такі короткі бліц по лічбах. Першая лічба. Пропаганда ізноўку палохае беларусаў цяжкасцямі жыцця, выжывання ў Польшчы. Расказваюць пра тое, што жыхарам Польшчы, ну, знаеш, жыхарам, не палякам, а жыхарам, таму што і нас улічваюць, вот этот несчастных збег.
3: Ну, хоць хто-то нас считает, понимаешь.
2: Да, даводзіцца, да. І я цытую, зацягваць рамяні. Рост коштаў у ліпені ў гадовым вымярэнні дасягнуў 3%.
3: Страшна. А в Беларусі 4,
2: и вот хотелось бы просто поравнать, вот а что там, кому там, что, ничего, нигде затягивать больше не доводится.
3: Ну, конечно, приходится, конечно, тяжело жить. Я, если тебе расскажу, сколько я плачу за квартиру, ты будешь плакать здесь вместе со мной, у нас с тобой весь стендап будет наоборот, да, плачь Ярославна. Жить в Европе дорого, жить в нормальной стране дорого, жить в Беларуси тоже плохо и дорого, потому что инфляция в Беларуси выше, чем инфляция в Польше. Это как бы официальные данные. 3%. Это в смысле здесь, а у них в Беларуси 4,4%. Ну и она ускоряется. Так что, ну, затягиваем, конечно, затягиваем. Что же делать?
2: Коли все ж таки поравновывать, ну, сказать, вот у вас тут сказали, что у нас 3, а у вас целых 4, ну, как-то не особо гучить. Ну, то вот там же ж, есть еще и иншие нюансы.
3: В том-то и дело, что здесь эти 3% – это совершенно органический рост, и с этим обсуждается, что делать. Как с этим бороться, да? А в Беларуси зачем с этим бороться? Есть 713-е постановление, цены стоят раз-два, и все, да? И в итоге эти цены, которые ты пытаешься, значит, крышечкой удержать, они прут с разных сторон. И, знаешь, на самом деле фокусирование на Польше белорусских медиа – это что-то фантастическое. После голодающих детей польских, ну, или белорусских в Польше, я там не вникала уже, да, но, ребят, занимайтесь своими детьми, да, вы когда рассказываете эти success story, как люди из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь, как хорошо там живут, ну, вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью, да, вы показываете там замученную женщину с детьми на фоне абсолютно убитого дома, где они пытаются там хоть как-то там залатать окна и все такое, да, и говорите о том, что она счастливо переехала из Латвии там в городок какой-то в Беларуси. И ты думаешь, ребят, вы бы хотя бы ей, блин, возле хаты какой поприличнее посадили, да, это деревенская убитая хата, послевоенная, без фундамента, где смена окон вообще ничего не решает, да, ну, зато в Польше, понимаешь, вон дети голодают.
2: Видишь, что про голодающих детей, я, безумовно, проблем хапаю. У Польши, абсолютно, у неменьшей, там, абсолютно. Германии и так далее. До меня подошел белорус, який занимается у тым лику таким доброчинной деятельностью, вяде тем, что он сбирает некие там продукты, якія ему передают, гандлевые сетки, там, ресторации, все остатнее, и кто мая потребу
3: у... Это ты про Сергея сейчас.
2: Да, про Сергея. Uh-huh. Мая потребу, и он развозит, да. Раздае это все на ежу эту. И он подошел до меня и сказал, что, слушай, калераб там, может быть, там, у тебя будут, там, у кого есть такая потреба, да. Давай мой контакт, бо стольки продуктов нема куды девать.
3: Да. Слушай, ну, здесь много стоит холодильников, где еда, там, за 2 дня до окончания срока годности весь холодильник забит йогуртами, да, разбирают соседи, там, вот, кому надо, несколько многодетных семей живет, ну, хороший, нормальный йогурт, вот, ну, берут. Ну, в общем, дети не сильно голодают. Если вы вдруг волнуетесь за польских детей, да, то поесть и одеться здесь можно исключительно дешево, а довольно часто бесплатно. Поэтому не надо волноваться за...
2: Затое у Беларуси зараз з'явилась махчимость под кредит в 1% побудовать себе жилье.
3: Уел. Уел, да. Слушай, ну, на два года, заметь, да, вот этот льготный период, он на два года, да. Первый год ты будешь проценты только платить, значит, потом второй год уже проценты и тело по ставке 1%. А потом случится страшное. Твой кредит превратится не в тыкву, а, в общем, в монстра, который будет требовать 15,5% в год, да. Знаешь, я уже шутила на эту тему, что, ребят, вы когда говорите, что у вас низкая инфляция, вот в Польше высокая, а у вас низкая, что инфляционные ожидания там чуть выше, чем инфляция, но тоже низкий, да, вы посмотрите вот на эту ставку. То есть 15,5% это так Беларусьбанк, заметьте, государственный банк, не какой-то вражеский, да, там не польский никакой, он так примерно оценивает вот темп роста цен и так далее. Ну, или он, извините, просто тупо наживается на бедных несчастных белорусов, потому что 15,5% это очень много, особенно если у вас инфляция 4%, и вы в это верите, и верите, что в будущем она тоже будет, ну, где-то около этого, да. На самом деле вы не верите, вы закладываете все риски, и вы даете инструмент, действительно выгодный в определенной ситуации, но далеко не везде. Я очень надеюсь, что у белорусов хватит экономической грамотности на то, чтобы не делать глупости и не влезать в этот кредит, если у

0: все-таки посчитает, сколько вы должны будете платить за этот кредит не в первые два года, а потом. И если у вас доходов не хватает, то вы просто не получите этот кредит. Ну, знаешь, я прекрасно помню людей, которые там в 2008-м брали валютный кредит и говорили, что сейчас мы тут эгегей, да, а потом случился 2009 год, да, и это эгегей длилось у многих там месяц-два, да, то есть у них на руках оказались долги и квартиры, машины, которые, ну, просто, ну, все рухнуло, да, все, девальвация, там, 20-30%, и вот, а у тебя долг все еще в валюте, а доходы твои в валюте того. Ну, в общем, это такая, слушай, это упражнение такое не для самых новичков, и надо внимательно воспользоваться, там, калькулятор есть, и посчитать свои затраты, и, в общем, если вы бедный, то богаче вы на этом не станете. Если у вас что-то есть, вы можете это что-то поменять на что-то получше, поддержав отечественную экономику всеми силами, да, потому что вы фактически достанете все из карманов, вы будете выплачивать этот кредит, вы будете там обустраиваться, покупать все для новой своей хатки, обживаться, на вторичку уйдет ваше нынешнее жилье. Ну, короче, вот какой-то такой движ, а строительство это то, и внутренний спрос вообще это то, на что делается ставка. Так что задача сейчас максимально мобилизовать народ, доставать заначки, брать кредиты, вкладывать, и на этом мы попытаемся еще немножко порасти.
1: Лойка забывает о ставке рефинансирования, она плюс к 15%.
0: Не-не-не-не-не, это ставка рефинансирования плюс 6,11. Так что ставка в эти 15 включена. Это на сейчас вот эта ставка составляет рефинансирование плюс 6,15. Так что ставка там включена.
2: У ефіру Єврорадіо була економічна глядальниця Вольга Лойка, якая прозважала про інфляцію у Білорусі і Польщі і про іпотеку для білорусів під 1%. Єврозум.
3: Далей у программе «Еврозум».
2: Мы не соагрессоры. Что стоит за зменой риторики Лукашенко?
4: На этом тле, на этом контрасте подкресливать то, что в Беларуси мир, ну, вот мне подается, это важный складник нового, может, не совсем нового, але по-новому выглядающего имиджу Лукашенко.
3: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На выходных Лукашенко наведаў фестываль «Кліч Палесся». Рэгіён уздоўж Прыпяці беларускі кіраўнік назваў «калыскай усіх славян».
2: І многа гаварыў пра вайну, якая адбываецца праз мяжу ад палешукоў.
1: Аналітыкі кажуць, што ў яго маналогу, апроч звыклай вады, можна пачуць і важныя геапалітычныя заявы.
2: Паслухаем палітолага Валерыя Гарбалевіча.
3: Я звернув увагу, что подчас этого выступу на фестивале Лукашенко несколько разов звертался до темы миру, что вот Беларусь и мир в отрознении от тех мест, где идет война, и на эти побач, а вот у нас мир, покой, и тому вот, дякуючи мне, беларусы могут мирно працовать. Вот эта идея миру, идея, абы не было войны, ідэя, што мір гэта галоўнае ягонае дасягненне і ўласна на гэтым забудаваны вялікая частка ягонага палітычнага іміджу. Что вот есть Лукашенко, есть мир. А не будет Лукашенко, то неизвестно, что и будет. Хоть за все не будет миру. Вот этот образ миротворца мне подается вельми важный, особенно на тле того, что белорусы бачат, что война идет по шляху эскалации помеж Россией и Украиной. И Россия взмацняет атаки на громадские, громадянские структуры, объекты. И украинский бок наносит удары по нафтоперепрацовшим предприемствам, по складам. И это отбивается уже на сведомости простых людей. Коли Россия, ранее россияцы могли думать, что война где-то там далеко, специальная войсковая операция идет в Украине, а нас она не тычется, то теперь так сказать нельзя, и это бачить белорусы. Тем более, что бачите, дроны пролетают уже и по белорусских автобусах, и на межи появляются Беларуси и России. И вот на этом тле, на этом контрасте подкресливать то, что у Беларуси мир, ну, вот мне подается, это важный складник нового, может, не совсем нового, может, старого, але по-новому выглядающего имиджу Лукашенко. Другий момент, знову же, глядите, Лукашенко оправдывается. Мы не суагрессоры, хотя, сдавалось, чего оправдываться? Ну, так гонорися. Гонорися тем, что мы удельничаем у справедливой войне, как про это кажут российские политики, как про это кажут российские пропагандисты, что мы ведем такую, ведаете, справедливую войну с Заходом, с нацизмом, с бандеровщинами, и мы этим гоноримся, это протяг того, что робили наши деды подчас Другой Сусветной войны. А вот не... А Лукашенко всяляк отбрыкается, всяляк дистанцуется, всяляк каже, не, мы не соагрессоры, мы наоборот, мы любим украинцев, вот нават по грибы можем их пустить и по ягоды, и мы воевать не хочем, и вогуле мы за мир, и вогуле мы тут у Менску можем предоставить место, и вогуле лепш чтоб собраться тут у Менску тром лидерам Зеленского, Путину, ну и мне, ну и коли там, так сказать, Зеленский с Путиным будут спикировать, то тут модератор, вот Лукашенко, и он будет их мирить, да. То бок Лукашенко не хочет быть соагрессором. Это вельми важно подкреслить. Иншая справа, что ягоные слова разыходятся со справами. Тут и про то, что война началась именно с территории Беларуси, что полгода, первую початку войны с территории Беларуси и обстрелы отбывались, и дроны, и ракеты пускали, и войски шли. Ну и теперь Беларусь активно подтримливает российский военно-промысловый комплекс, активно помогает ликвидовать паливный кризис, активно помогает обходить санкции России и вовле на разных уровнях и информационной войны, и иншей войны с Заходом Беларусь подтримливая Россию. Ну, але, бачите, это не як иде трохи схавано, соромеючися. Ну, але так само это вельми показально.
4: Спадар Валер, ўсё ж такі, ну, не зусім саромеючыся, вось буквально колькі месяцаў таму, будучы дзень там у Піцеры быў ці дзе, і адказваючы на пытанні расійскіх прапагандыстаў, гонарам сказаў: "Да, вот кажуць, мы суагрэсары, да, мы суагрэсары". Вот всё такое. Так гэта што? Вот вы думаеце, каму гэта вот сённяшні гэты спіч пра замір быў скіраваны беларусам? Так а беларусы што, расійскае тэлебачанне не глядзяць і вось гэта яго гордыя заявы пра ну суагрэсары, да, вот такія малайцы не чуюць, ці украінцам гэта было скіравана, а яны не памятаюць 22 год адкуль што ішло, то бок ён та гатовы украінцам, можа быць, мяжу адкрыць. Ну дык ён гэтак жа мяжу адкрыў і расійскім танкам. То што прахадны двор это таксама такое, каму гэта?
3: Ну, ведаеце, у Лукашэнкі ёсць такая асаблівасць, асаблівасць чалавека, які, ну, скажам, жыве яшчэ трохі ў мінулую інфармацыйную эпоху. Калі ён спрабуе гаварыць той аўдыторыі, з якою ён зараз сустракаецца, рэчы, якія гэтай аўдыторыі прыемныя, спадзяючыся на тое, што гэтыя рэчы не дайдуць да іншай аўдыторыі. Вось. І таму расійскім тэлеканалам ён кажа трохі іншае, чым кажа, скажам, медыям заходнім, часта часу і заходнім дае інтэрв'ю, а ўжо тым больш размаўляючы з аўдыторыяй беларускай. Это першае. Па-другое, тут часа часу Лукашэнка вот гэта слова суагрэсары, дыктатары кажа так з такой пэўнай іроніяй. Вось, маўляў, глядзіце, нас тут зрабілі суагрэсарамі, што мы тут апошнія дыктатары ў Еўропе з Пуціным. Вось, гэта гаворыцца з такой пэўнай іроніяй, маўляў, ну насамрэч гэта не так, ну але што ты зробіш з гэтымі ворагамі, калі яны прыклеілі гэты ярлык да нас. Вось, таму Лукашэнка характэрны для яго такі палітычны стыль, ці рытарычны стыль, што ён часам кажа супярэчлівыя рэчы не толькі ў розных выступах, а нават у адным тым жа выступе і ў адным тым жа абзацы. Вось мы казалі, што ён весь час кажа, мы за мір, мы ваяваць не збіраемся, а потым збірае некую ваенную нараду з вайскоўцамі і кажа, ну, трэба рыхтавацца да вайны. І пра тое, што мы рыхтуемся да вайны, мы гатуемся да вайны, ідзе паралельна разам, што мы ўвогуле за мір і я гарант міру. Таму шукаць некую такую дакладную логіку ў прапагандысцкай рыторыцы Лукашэнкі не варта, бо, бачыце, кожны шукае тое, што ён хацеў бы знайсці. Людзі, якія падтрымліваюць ідэю вайны Расіі супраць Украіны, знаходзяць у выступах Лукашэнкі менавіта гэтыя словы. А тыя, для каго вайна гэта страшна, ну вось яны зусім іншую рыторыку спрымаюць.
2: Валерый Карбалевіч, палітолог, пракаментаваў нам абноўленую рыторыку Лукашэнкі, якую можна было пачуць падчас фестываля «Кліч Палесся».
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Мой матеріал з Вільні. Там у лякації, що зветься «Білоруський замок», пройшла зустріча з правоохоронцею, були політзняволені Настей Лойкой. Вона розповіла присутнім про свою працю в обороні правов чоловіка, про час, який провела за кратами, про те, як зараз уладковує своє життя у Польщі, про пляни своєї далейшої діяльності на користь громадства. Розпочала зустрічу господиня «Білоруського замка» і керівниця волонтерської організації «Допомога» Наталя Колегова.
1: Конечно, мы рады видеть такую красивую девушку, как Настя. Мы говорили о том, что история с собакой чуть ли не стала важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. И знаете, я вспомнила, у нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее, потому что вот у собак нету паспортов, слава богу. Точнее, они есть, но они легко их получают в любой стране мира. Поэтому я думаю, что на самом деле пиком деятельности правозащитников является как раз это ощущение людей свободы, когда мало значит паспорт, когда важнее любовь к людям и любовь к родине, а все другие формальности, они ниже этих человеческих факторов. Поэтому так мы принимаем историю с собаками, поэтому мы так рады, что все-таки, несмотря на все эти колючие проволоки и все, что вы сейчас на свободе. И я думаю и уверена, что на свободе вы сделаете гораздо больше, чем поддерживали людей в тюрьмах. Потому что здесь у вас больше просто появляется механизмов и рычагов.
2: Коли мы кажем про человека, это такая подвойная речь. С одного боку, мы завжди кажем про каштовности, какие исторично там философы, философки, люди в конституциях разных стран прописывали. Это про свободу, про ровность, про справедливость, про человечью годность. Это каждое слово потребует, конечно, тлумачения в контексте права человека. Але с другого боку, это вельми докладно правая процедура. Права человека, как ему нравится, мы отримали только со створением Организации Объединенных Наций, с принятием Всеобщей декларации права человека в 1948 году. И основная задача права человека – быть щитом помеж маленьким человеком и державой, у которой вельми шмат правомоцтв и мощности на нас уплывать. И правооборонцем, правооборонкой может быть абсолютно любые люди. И наша задача – хоча и нагадывать державе про те обовязки в международном праве, в глине права человека, которые на себе берет держава, обовязуется гарантовать, обовязуется реалізувати, і у чим є проблема. Да? Тому ми часто є правовинні аспекти, але крім цього є шмати каштовностного. І я цим займалася кільки могла. Я професійно займаюся правооборончою діяльністю з 19 років і протягувала займатися і після всіх подій 20-го року найбільш активно. Я вельми не хотіла з'їжджати з Білорусі. Більш простою, що вельми шмат моїх сябров-сябровок опинулися за кратами, і мені було вельми важливо підтримувати їх родних. І тому, може бути, це так відтягнулося, хоча вже планувала від'їзд, але не поспіла один тиждень. І мене затримали.
3: Одно питання вельми цікавіше. Пункт гледження хатнього гвалту. Як у наших колоніях з гэтым?
2: Насамрэч, я якраз вельми чакаю, што бліжчым часам будуць вызвалены все жанчыны палізняволеныя. І я вельми хачу пачаць казаць пра жанчын непалітычных. Там вельми шмат несправедлівых справаў. І тое, што сапраўды за там самаабарону ці крайне неабходна жанчыну выніку атрымліваюць вялізныя тэрміны, хаця проста абараняліся ад хатняга гвалту, это вельми распаўсюджаная рэч. І гэтым ёсць вялізная проблема. И наибольше меня непокоит, что с этим никак не працуют. То есть женщинам не оказывают психологическую допомогу после этого. И с агрессорами никто не працует, с потерпелыми. И они вызволяются и снова вертаются до этих же мужчин, и по сути все это протягивается. И это вельми кепско. Так не повинно быть и не повинно працевать. И это, собственно, вельми распространено. Вот одна из тем, которая меня хвалюется, это навод квалификация любых волтонных злочинств. Как это отбывается? Чему человеку порезали шею неглубоко, ему зашили, он пошел сразу на працу, а она сидит за замах на забой, і 6,5 годов, і для мене ось це не зрозуміло. І при цьому є підстава плену Верховного суду, які вельми криво це все трактують. Вельми кепско, бо хто такий пласт різний, і практики, і теорії законодавчі, з чим хочеться попрацювати. Проблема є. Справді, проблема хатнього гвалту, несправедливість для жінки, одинкові випадки, коли суди признають крайню необхідність або самооборону, і це частіше за все не зв'язано з жінками. І тому можна сказати, що ми в такій типовій ситуації, вельми важливо щось зробити.
4: Я почула, что вас зацікавила такая прослойка нашего громадства, как люди с алкогольной залежностью.
5: Я когда была, у меня 6 раз было административные протоколы, и нас судили разом с людьми, которых затримливают за пьянки, вот обовязанных особо. Это было так цікаво. Они спочивали нам, а мы спочивали им. Потому что они и мы были в супер бездопоможной ситуации, бесправной абсолютно. Мы не можем ничего сделать с тем, что отбывается. И мне было время шкода этих людей. Когда за меня стояла шмат людей, там адвокатская подтримка и все остальное, я разумела, что за их никто не заступает. И там у них вельмі шкада. Шмат з кім я сябравалася там в калоніі, хто сядзяць за так званы неаплату аліментаў, хаця насамрэч яны просто спазніліся два разы на працу, ім далі год калоніі, яны заехалі, напрыклад, без запазычанасці перад дзяржавай, а за кошт нізкіх заробкаў на мясцовай фабрыцы у іх вырасла запазычанасць на 10 тысяч. Это супер неэфектыўная сістэма, і мне вельмі хочацца паказаць нават эканамічную немэтазгоднасць, негуманнасць і пра тое, што пры гэтым Беларусі шмат сервісаў медыцынскіх, і тым людзям можна рэальна дапамагаць, і мне важна зараз гучна казаць пра эту тэму і праблему. Мне падаецца, што нават калі беларускія ўлады проста абмежавалі продаж алкаголю па кошту, па тэрыторыі, па часе, гэта бы ўжо істотна палепшыла бы сітуацыю.
0: На сустрэчы з Настай Лойкай прысутнічалі каля 30 чалавек, а тыя віленскія беларусы, якія не змаглі трапіць на гэтую імпрэзу, могуць гэта зрабіць у сераду. Заўтра, 19 жніўня, у віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча пройдзе сустрэча з Настай яшчэ адна і з яйнай каліжанкай, таксама было і зняволенай праваабаронцай Марфай Рабковай. Яна пачнецца а 18:30. Яшчэ адну падзею, але ўжо ў Беластоку, пранансуем праз 4 хвіліны.
6: Радыё Рацыя.

0: И он фотографовал побыт, и он фотографовал портреты, конечно, на замовах. Ось уличные сценки цудовные он фотографовал. Потом ему счастье подвалило у выгляде мексиканской революции. И он уже не сам, а он набрал штат фотокорреспондентов, которые ездили по месяцу и сдымали возле этой боевые деяния. Революционный техник, до речи, коли поглядеть, уся фактично эстетика русской революции 17-го года, 18-го, ось это революционные матросы с стужками, с набоями, которые перекрыжовывают в груди, это взято оттуль. Музыка оттуль так само взята. Вельми шмат мелодию, песни у перапеты на этой самой революционной, потом советские песни. И потом, после завершения революции, он протягивал сбирать фотоздымки. У его фотоздымки, например, самодеянность школьная, фотоздымки у бассейна, фотоздымки гомосексуалов, арештованных, приведенных у пастарунок.
1: Фактично фотоагенция такая приватная.
0: Это худшее, на вот не фотоагенция. Агенция, и она все ж таки сочит за актуальными новинами. А тут зачем мне было за тем, на что звычайно не звертают увагу? Мы и теперь проходим мимо этого усяго, а это колоссальная каштовность. Бо ты, коли глядишь это архив Касасолы, ты бачишь живую историю. Ось живых людей, не это элитовки там, какие разбегаются у тексте, а живую историю. И, до речи, архив Касасолы, он дагэтуль існуе, и он переутворился у колоссальный хаб, куды стекаются фотоздымки из всей Латинской Америки. Уже не только из Мексики. До речи, это началось и в 20-х годах, и в 30-х, из инших краинов туды почали досылать фотоздымки, и это теперь там заховывает. Что-то такое варто было бы сделать для Беларуси. Бо, знову, то, чему мы не надаем увагу, может опынуться вельми истотным и вельми корыстным для наступных поколений, якія захочуть знову свою память узбагатить, поглядеть, на чем яны будуют свою идентичность, вот что там было, с чего мы вырастаем. Тому не только политичная подея, побытовая, архитектура. Архитектура увогуле, у меня дед вельми захоплялся фотографией, еще с 30-х годов, у меня есть фотоздымки там с политеха 30-х годов Менского. На жаль, сгубленный архив часов войны, он казал, вельми шмат фотоздымков, но чомусь их покинули при переезде с одной хаты на іншую, еще я не знаю. Тому, до речи, у меня такой комплекс, я коли бачу что-нибудь в поле досягания, фотоздымки, я все их, как это, ворона, чапляю, эти сорок. Больше не выпускаю.
1: Важно, как бы этот архив не был подлучен до интернету.
0: Спытание о безпеке, миновито. Бо 20-й год и то, что после. А мы бачим, как ретроспективное дейничает закон, коли да яго на самом речне. Тому у пытания безпеки треба застерожить от навод теоретичной махчимости узлому и вытяжки даденных из этого самого архива. Так что так, лепш заховывать это на чимсти, что не подлучено до сетева. И знову, это не может быть одно место, обовязково дубль. Лепш, как три было, можно там навод у разных местах, как себе гарантовать от пожаров, дронов и иншего. И тогда у нас почне збираться вельми цікавый материал, який будет істотным не только для нас, он будет істотным для нашчадков. И знову мы все думаем, ну потом, оно забивает теперь. И, отповедно, оно позбавляет будущего той информации, вот, якую мы упускаем. До речи, я как раз позавчора был в Альбертине у Вене, и там...
1: Я подумал про Беларусь под Слонимом, и такое местечко Альбертин.
0: Так как раз, давайте перекинем мосток. Там выстава одного американского фотографа другой половины 20-го стагодия, початку 21-го. И там стоит вазон великий. Я так сдалек его побачил, что-то родное в этом вазоне. Подыходжу. А он выразан с шины трактора. Вот как у нас стоять.
1: Агротрэш называют.
0: Агротрэш. Другий раз чую уже это вызначение. Можно керунок вызначать. Одинай, что тут есть негативная коннотация про стрэш. И агро так само. А на самом деле это ж, власне кажучи, жанр мастацтва. Ось мы проходим, плюем, мы прозвучаліся, что кто мусит быть в музее, чьи творы? Старые майстры. Голландия, Италия, может, крышечку Немеччина там в образе Дюрера. Но не гэты ж агротрэш. А музеи европейские, и не только европейские, китайские так само, переключились на интерес до сучасности и интерес до вот таких проявов життя. У Брюсселе зайти в музей Центральной Африки, а там стоять бочки с бляшанки, пофарбованные, до речи, ой, как дорого, бел-червоно-белые. Вот такие объекты мы пройдем мимо такой бочки, которая будет стоять где-нибудь на летище, расфарбованная пригожа. А на самом деле это арт-объект. И это творчество людей. якая таксама выклікае інтарэс. Я, дарэчы, таксама задоўга да 20-го году пачаў фатаграфаваць тое, што мы называем агратрэшам, без моўнага стаўлення да гэтага, без агіды, не дзеля лузу ўзноўку, не каб пасмяяцца, а менавіта каб гэта захаваць. Бо я страшуся, калі мы вернемся ў Беларусі, калі там адбудуцца перамены, нават калі мы не вернемся, хтосьці, хто ў Беларусі будзе рабіць перамены, як бы яны тут не выплеснулі вось дзіцячу разам з вадой, бо ёсць вельмі цікавыя напрацоўкі.
1: Я сам апофеоз памятаю гэтага стылю, гэта нешта накшталт такога алтара з тюкоў саломы з партрэтамі там загінулых ваяроў Вялікай Айчыны і чырвонымі зоркамі. Нейкая такая інсталяцыя ў полі.
0: Так, гэта ўжо тое, што, ну, можна называць мішанінай з традыцыйных формаў мастацтва, якія ўзніклі, так? Вось у нас ёсць матэрыял, гэты скруткі сена, уласцівасць чалавека, вот пра сідары, што гэтага няма, у Беларусі ёсць. Надаць пэўную эстэтыку гэтым вось аб'ектам, якія, ну, ляжаць і ляжаць. А не, давайце мы іх прыгожанька, ну, у нашым разумені прыгожанька складзем. Ну, а паколькі у нас ёсць фармаванне вось гэтай памяці, базавай памяці на падмурку другой, пардон, Вялікай Айчыннай вайны менавіта, што вось гэта тая база, адкуль выцякае наша легітымнасць і наша ідэнтычнасць, дык мы давайце прылепім да нашай вось гэтай прагі да эстэтыкі партрэты, якія звязваюць з гэтай базай, якая фармуе нашу памяць. Таксама цікавая праява, бо ходзіш вось па тых жа блошыных рынках, там, у Кітаі, і глядзіш на аб'екты, звязаныя з малым. І там, канечне, вельмі цікава глядзець, перад табой паўстае тая эпоха, пачынаеш яе лепш адчуваць, як, уласна кажучы, і савецкай сімболікай. Аб'екты таксама яны перадаюць настрой, бо гэта тыя аб'екты, якія не проста там пыліліся недзе, як зборы твораў Брэжнева у бібліятэках, нікому не патрэбныя, а гэта тое, што людзі выкарыстоўвалі ў сваім жыцці, тое, што прысутнічало ў жыцці, тое, што фармавала іх карціну свету і эстэтыку ў тым ліку. Таму гэта безумоўна цэнныя аб'екты, і вось пакуль яны яшчэ ёсць, іх бы таксама у лапкі, у норку пад шыльдай музея, дзе фармаваць калекцыі. Зараз вось якраз, калі запытаюць, калі вось трэба ствараць калекцыі, калекцыі выяву, калекцыі аб'екту. Цяпер, заўтра будзе позна.
2: Сваімі думкамі, развагамі пра каардынацыйную раду і лічбавы архіў нацыянальнай памяці з намі падзяліўся кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Аналізуем мінулае і назіраем за бягучымі падзеямі далей на хвалях рацыі.
3: Мы бачым публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё Рацыя.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
3: Эксперты оценили, у яких мэтах Россия створила пусковые пляцовки каля Беларуси. После инциденту на белорусской меже керовник помежника в Литве подал у отставку. Оранжевый узровень небеспеки на Беларуси, где навальница махчаная залевы.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Эксперты Американского института вывучения войны меркуют, что Россия поширяет уздовж межи с Украиной и Белоруссию пусковые пляцовки для своих далекобойных ударных беспилотников для узмацнения ударов по заходней части Украины, а в будущем, имоверно, и по краинах НАТО. Таким чином, как отзначается у справоздачи, американские эксперты оценили информацию британского выдания The Telegraph об 10 побудованных Россией уздовж межи с Украиной и Белоруссией пляцовках, на яких размещено сама менее 59 новых механических платформов для запуску ударных дронов. На каждой из них можно разместить по 1000 беспилотников. Украина неодноразово заявляла, что Россия выкористовывала ретрансляторы на территории Беларуси для атаки Житомирской и Ровенской областей для знищения логистичной замежной войсковой допомоги. Керівник служби охови державної межі Литви Рустамас Любаєвас обвестив про відставку, якої попередничав скандал з меркованим нападом на помежників мігрантів, що трапили на литовську територію прос тунель. Любаєвас займав гэтую пасаду з 2019 году, а 5 жнівня депутатка Ради Лаздейского района Вильма Дановскене написала у Фейсбуку, что на белорусско-литовской меже группа мигрантов вышла с туннеля и напала на помежников. Помежники у той день выявили подкоп и начали затримливать мигрантов. У гэты момент, как стверджается, с подкопу вышли еще каля 20 человек и напали на 4 помежников с палками и камянями. Поводле Дельфи напад отбылся еще 26 липеня. Министр внутренних справ Литвы Мартинас Катилинас заявил, что его не проинформовали належным чином про инцидент и загадал провести проверку. Керовник помежника Рустамас Любаєвас тады аспрэчыў гэтыя заявы. Нападу з боку мігрантаў дакладна не было. Прарыву праз дзяржаўную мяжу таксама не было, заявіў ён. На мінулым тыдні, 14 жніўня, выйшаў артыкул, у якім са спасылкай на крыніцы выдання сцвярджалася, што мігранты падчас інцыдэнту спрабавалі зацягнуць аднаго з памежнікаў на беларускую тэрыторыю, пасля чаго пацярпелы памежнік звярнуўся да лекараў і выйшаў на бальнічны. Про заканчэнне праверкі, якая б пацвердзіла ці зняпраўдзіла інфармацыю крыніцаў літоўскіх СМІ, не паведамляецца. Сегодня по Беларуси чекаются мощные дожди. Белгидромет обвестил оранжевый уровень небеспеки в связку с мощными дождями, которые чекаются по всей Украине. Наибольшая падка, меркуючи с прогнозу, достанется Расунам, Верхнядвинску и Новополоцку, Барановичам и Миру. Так само шмат опадков чекается на межи Берестейской и Городинской в областях. Подтопить может так само Минск, Витебск, Борисов, Молодечно. До раніцы 19 жніўня дажджы сыдуць на ўсход. Аднак 21 і 22 жніўня, згодна з папярэднім прагнозам, залівы пройдуць на Палесі. Гэтыя дажджы шмат для каго будуць доўгачаканымі. Першая палова жніўня была даволі сухой, ліпень таксама быў незвычайна, але не рэкордна сухім. Асабліва гэта заўважана на Прыпяці ў Мазыры, яна моцна абмялела. Яно рэзкае, але пакуль не рэкорднае. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы, температура паветра ад 17 до 20 тепла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 18 жніўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, зычыць усім беларускай радыё рацыі ды я Алесь Дубавец, некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку. Спадзяюся, добрыя навіны, розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Карацей кажучы, запрашаю. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас Торвальд, Manic Street Preachers, Human, Помідоров, Aerosmith ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіву ў тыднёвіка Ніва. Ну а потым даведаецеся, калі не ведалі, што больш карысна для арганізма – душ ці ванна.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

Юра Нестеренко, да и Наталья Алехина на хвалях белорусского радио «Рация». Ну и самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Часами дожди. Температура по ветру от 17 до 20 тепла. Ветер полночно-заходний умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск ниже и за норму. А про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабавя. Дочекайтесь.

У Беларуси выпробовали новую радиолокационную станцию «Клён». Правоабаронцы за кратами, особистые истории, литературные припынки з'явились у Костюковичах до Дня белорусского письменства. Про этот и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажет Валя Лаевская.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
2: Передача «Уздоўж падзеленай Беларусі» вітаем. Мы зараз знаходзімся ў Лаванполі. Гэта зараз вёска, калісьці мястэчка, якое належала роду Лапацінскіх.
3: Лаванполь знаходзіўся на самай польска-савецкай мяжы. Род Лапацінскіх, які перыяд другой рэчы паспалітай, мясцовыя людзі вельмі добра ўспамінаюць.
4: Ой, вы знаеце, што гэта быў очень замечательны чалавек в сваё время. Іх цэлы род был Лапацінскіх. Он был, это самае, Ян Лапацінскі, наверное, паслом был. Он много где в зарубежных странах. Он был в сейме в Литовском, был прокурором, очень справедливый человек, честный. Кстати, он был и начал гравировку делать, там гравюры писал. В общем, в Саре он построил жене, когда жена умерла у него, костел в честь ее построил. Вот. Вот. У него было очень много земли. Ну, это ж магнат был, как бы сказать. Но он очень хороший был. Вот люди отзываются о нем здесь.
5: Лапатинский? Ну, он был такой добренький дуже. Даже хотел брать замуж мою маму. Да, мама такая была ничего. 29 лет было ей, она осталась вдовой. Он пришел, помню, огромное яблоко принес нам, чего. А второй раз слышу в окно, быр-быр-быр-быр, мама не открыла ему. Ну, что-то не понравилось. Ну, пан не работает, хорошо питается, но сами понимаете, что ему нужно только. Мама не открыла. А бабушка, помню, ее ругала. Ай, Антонинка, иди ты за его, ты ж будешь панечкой. Мама не говорила, он не противный.
4: Мястечко то было, Шарячий Посполитый, за Жеком. На той стороне было уже юж, мускали, мускали.
6: Як люди вспоминают, як жилось под поляками?
4: Лепей, пши Польсе лепей жилось. На той стороне бардзо дрэнна было. Но они так рубили мускали. Они там включали такие громкоговорители, все там. Ну, и здесь направлено было сюда, отсюда громкоговоритель. И это сама громкоговоритель эти говорили сюда. Ну, там и слышно было, как коровы танцуют, они там поют. Вот. Но это все было пропаганда такая. И люди многие верили, которые бедные были, это самое.
6: И что, утекали там?
4: Да, и утекали на ту сторону, потом им шампалау давали, узнавали, что они шпион, и назад отправляли.
7: Направо.
4: Там он был еврейское кладбище, но большевики сделали дорогу и сравняли это кладбище с землей. О, то еще брук польский Лопатинского. То шистко было Лопатинского. Ну, шистко в шиходе в опадок. Так что написано, охраняется государство. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк, палац Лопатинского. Тут большевики были зарубившие. Сначала был детдом. Детский дом. Угу. После войны тут жили дети. Потом они зарубили училище, так и было, ветеринарное училище. А потом они поставили тут свиньи. Чтобы подавали свою культуру. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк. Ну, то вот колонна взнесена в 1791 году в честь принятия Конституции. 4 мая. Перший в Європі, а другий в світі. После американской. Ну, то, видите, вона так, в таким запущеном состоянии. Ну, там был ожил. Ну, тут анёлы. И постреляли. Большевики стреляли. Там не было вот лесу, а стреляли. Ну, с пулемётов видно. С той стороны двины. Вот. Ну, вот так. Ну, так, так. Он. Ну, идем. Зобачите. Ну вот поляки, не знаю, в том году хотели отбудовать поляки. Они дают деньги. Но что-то вот в этом году они должны были начать. Но что-то, вот я не знаю, почему не идет это все дело. Так выглядит на тот день.
3: У Лаванполі засталіся не только следы роду Лапатинских. Засталася так само спадщина часов другой речи Посполитой.
2: Але про это запрошуем слухать у завтрашней передачи. Заставайтесь с нами на хвалях Белорусского радио Рація.
1: Гуляшчае жыццё мясцовых кантрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты, мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё «Рацэ».

0: теперь только, ну, коли выпьем чарку, сядем до стола, то кто-то из наших батьков рассказывает легенду Балаховича и каже, а у Масеви то той Балаховец, а у Орешкови то той Балаховец. Запамятались, как такие малайцы. Десь там с такой оповести Сенькевича, правда, трилогии, такие заводяки были. И Балахович, Станислав Балахович, вельми любил таких людей. Его целый отряд был такий, армия людовая, которую там он створил, перейшел на сторону Пилсудского. И она складалась из таких охотников, людей, которые трагичными людьми. Потому что советы знищили их господарки, так как и Станислава Балаховича, его майонток, правда. Советы это все знищили. И такие трагичные люди, которые там были скуплены вокруг Балаховича, и они так не имели жадной перспективы. И они не имели где вернуться. То были отважные люди, там были и украинцы, и литвины, и поляки. И белорусы, первоважно белорусы, больше было белорусов. И они знали, что это значит совет. Такая легенда осталась.
1: Господар Виктора, вертаючись до этого генерала Язепа Булак-Балаховича, каким он чином загинув?
0: Язеп загинув у 23-м годе, с 12 на 13 червня. И он ехал с Гайновки у первый час у ночи до Беловежи, потому что он занимался транспортом дерева с Беловежской пущи та тих тартаков, которые переробляли дерево у Беловежи и у Гайновцы. Его брат был таким генеральным директором господарки у пущи Беловежской, а он занимался главно транспортом этого дерева. И так докладнее неведомо, чему он был в Гайновце, чему ехал в ночи. И там уже ближе Беловежи, коло горки Баторого, у ночи вышло двух людей с электричной лотаркой и затримали эту подводу, якою ехал Язеп. Один засветил у очи, а другий у тем часе выстрелил ему в твар. И он еще там жил невеличкий час, але можно сказать, что он загинул на месте. Пошла ведомость до полиции, ну и началось доходзение. Криминальная полиция с Бельска начала вести справу, кто и як его замордовал тогда. И он похованный Язеп у Беловежи. Тут можно сказать, что великую работу сделал Латышонок с Белостоку, с Матеем Балаховичем, внуком Станислава Балаховича, и Казимиром Кубацким с Гайновки, ну, который практически сфинансовал этот такой акцент, невеликий помник, ну, который стоит там коло горки Баторого на дороге с Гайновки до Беловежи.

куропаты я закончил 20 график на тему куропат. Я не готов до выставки. Мы хотим сделать на листопад крыш. И маем два места, у яким можно этот крыш поставить. То есть царская дорога от парку Палацового до Стислого резервату Беловежи. Еще докладнее места не знаем, але есть махшимость, как такий крыш там поставить, коли не на парковым грунте, не на дзялце парку, то на приватной, потому там еще есть кілька таких загонов приватных, и мы уже обговорены с двома господарами из Беловежи. Мы еще их прозвище не подаем, то есть наша такая тихая умова. Мы будем еще говорить с бурмистром, с Войтом Беловежи, как не было жадной там коллизии, и альбо там поставим этот крыш, а другое намерение, то есть утопили при вузкоторовых колейках, где уже стоит экуменичная капличка, посвященная пушце, есть там камень с лесниками, яких за советов вывезли на Сибирь. И коли бы дошел крыш еще скоропад, то уже был бы такой скоропад, то уже был бы такой пункт, такая достаточно солидная памятка. И наших людей, которые были вывезены на Сибирь, есть капличка, где можно помолиться. И может там над лесництвом не имеет жадных таких, ну, каких-то претензий, как там поставить крыш. Мы хотим где-то так при конце вересня, во вресню, покликать таких с 20 особ, которые там писались на листу, таких гоноровых людей, которые помогут поставить этот крыш. И так коллегиально будет поднята децизия, чи поставим его в Беловежи, чи поставим у Топіль. И хочем, как у листопаде там была мша, и как этот крыш был высвенчен, чи в Беловежи, чи в Топіль.

0: Радио Рація.
1: Ігор Вицьона, студія «Жнівня Авторок». Зараз коментарі у нашому ефірі. З грека починаємо. Улади у Мінську не забулися про 2020 год, так каже представник організації «Білпул» Володимир Жихар. Так він прокоментував апошні випадки дірусатек на шерах білоруських незалежних медіа, у тим ліку і на білоруське радіо «Рація».
2: Режим, он не забыл, что было в 2020 году. Пытается максимально уменьшить возможность получения белорусами информации о том, что действительно ничего не закончилось, люди продолжают работу, продолжают бороться за Беларусь. И если говорить в целом, то это такая достаточно постоянная тенденция. Просто, скажем, направленность действий режима в определенное время, она немного просто меняется. Когда они больше пытаются, например, вербовать людей, когда они пытаются людей, например, шантажировать, когда они пытаются совершать какие-то акции, пытаются людей подкупить на то, чтобы они предоставляли информацию по поводу каких-то акций, ну, когда они занимаются, в общем-то, такими DDoS-атаками. Для государства, которое обладает, в общем, достаточно серьезными бюджетами для такого рода действий, это не составляет труда.
3: Чи можна ствердзіць, что на сегодня белорусские спецслужбы працуют профессийно? Тут пригадываю эти операции, например, схемы выкрадания код.
2: Ничего не известно ни по поводу Котова, ни по поводу Мельниковой. Здесь очень много, в общем, таких темных пятен, которые не дают до конца понять, что же происходило и по какой причине эти люди исчезли. Если говорить о профессионализме белорусских спецслужб, то он, в общем-то, как и был, он не самый высокий, они действуют достаточно примитивными способами, которые не всегда направлены на достижение какого-то конечного результата, а просто показывать какое-то действие.
3: Вы занимаетесь расследованиями разных справ, связанных с режимом Александра Лукашенко. На что наиперш теперь накированы эти незаконные схемы?
2: Если мы говорим о публичной части, то есть публичных видеорасследованиях, либо той работе, которую мы проводим не публично, то основной такой крен – это показать, доказать и выявить схемы по участию Белоруссии в производстве вооружения на территории Белоруссии с последующей передачей этого вооружения России. То есть фактически мы показываем о том, как до сих пор режим Лукашенко соучаствует в войне против Украины.
3: Это уже шматликие проблемы. Предприемства из ваших расследований выникает, какие работают на этот российский военный комплекс?
2: Как мы неоднократно заявляли, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, поставляют какую-то продукцию на территорию России, которая в последующем используется в войне против Украины. Также эти предприятия участвуют в схемах по обходу санкций как для предприятий Беларуси, так и для подсанкционных предприятий России. И мы не так давно, весной, опубликовали первые 120 предприятий, работа по которым была полностью завершена, и информация, и материалы, о которых были переданы нашим партнерам. По очень многим предприятиям уже, в общем-то, мы видим реакцию, как введение санкций Европейским Союзом, США, Канадой, Австралией, Японией. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем еще дополнительный список, работа по которым, то есть по компаниям, которым уже будет завершена. Это еще дополнительное будет внушительное количество белорусских предприятий. Ну и в конечном итоге, когда работа будет завершена по всем, когда информация по всем предприятиям будет передана, мы, естественно, опубликуем весь список таких предприятий. Все это делается для того, чтобы наши источники, которые передают информацию, находились в безопасности, для того, чтобы работа по сбору доказательной базы об участии этих предприятий в войне против Украины собиралась, в общем-то, в таком нормальном, спокойном режиме.
3: Эта информация позднее передается неким вашим заходним партнерам?
2: Безусловно, те или иные санкции, которые вводятся, они вводятся не на пустом месте. Мы рассказывали зимой про завод корпусных изделий, как пример, который производит боеприпасы для России. В 21-м пакете мы увидели это предприятие, завод корпусных изделий, объект-участок в санкционном пакете. Также и КБ-дисплей. Мы также неоднократно рассказывали про это и про предприятие Диапроектор. Опять-таки, в последнем 21-м пакете эти предприятия, в общем-то, были отражены. И Белпол проводит регулярно закрытые брифинги в различных странах Европейского Союза, США, Украине, для того, чтобы показывать, в общем-то, как меняется ситуация в Беларуси, какова динамика и на что необходимо делать, естественно, упор в настоящее время, потому что ситуация очень сложная. В ближайшее время мы понимаем, что многие эти предприятия могут выйти на свои производственные мощности, а это значит, что 27-й год в контексте вести, опять-таки, того еще, что происходит вокруг Беларуси, может быть очень сложным.
3: Як на этом зарабатывает Александр Лукашенко и его оточение?
2: Здесь нужно распределять, точнее, разделять схемы, потому что если мы говорим о предприятиях, которые работают на войну, то это попытка как-то стабилизировать ситуацию внутри страны, потому что если бы белорусские предприятия это не производили, то ситуация экономическая была бы еще хуже, чем есть сейчас. Хотя ситуация все равно ухудшается, потому что санкции, которые вводятся опять-таки за участие, соучастие в войне, за помощь агрессору, они ухудшают эту ситуацию. Есть схемы непосредственно коррупционные, но это коррупционные схемы, о которых мы также рассказывали, в которых участвует так называемый президентский спортивный клуб, и уже непосредственно на этих предприятиях зарабатывают и семья Лукашенко, и круг приближенных.
1: Ну и теперь организация былых сил веку Белпол выявила новую схему обухода санкций, якою користується белорусское предприемство «Планар». Она находится под международными санкциями за працу на российское военно-промысловое комплекс. С представником организации «Белпол» Владимиром Жигаром размовляла Яна Запольская.
0: День с рацией.

0: независимость Беларуси, про освобождение Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы. Бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурная там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи.
1: Что ты назіраеш, калі ты камунікуеш з экс-добраахвотнікамі? Наколькі яны гатовыя вяртацца на тую зямлю украінскую, там, дзе зараз вядуцца баявыя дзеянні? Альбо наадварот, ім патрэбны адпачынак, і яны кажуць, што больш ніколі?
0: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация, если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие, о, классно, ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
2: Ну, так само любым выпадку, я кажу, на что размоцы Дзяніс, выярам важный час от часу переключаться на большие громадские справы, чымсьці завсёды думать про войну.
3: Белорусская радиорация пропонуе.
4: Весна. Правоабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Беларуская радыёрацыя прапануе «Дзень з рацыяй».
2: Перастрелу зараз докладно состоится до 17 в Беларуси до 16 в Польше. Дали комментарии в нашем эфире. Сегодня мы клубенько про то, как Беларусь перетворяют всю историчный Диснейленд.
3: Комментар рации.
6: У Беларусі пад шумок выглядае на тое, рыхтуюцца пазбавіць ахоўнага статусу вялікую колькасць гістарычных аб'ектаў. Самае цікавае тут нават не колькасць, а тое, якія менавіта помнікі могуць пайсці пад нож.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Россия распрацевала дрон для удару по линиях электропередачи. У белорусских школах будут вывучать беспилотные летальные аппараты. У Лиди приготовили 11-метровую шаурму.
2: У студии новин уже Лика Лерковская.
3: Россия распрацевала специальный беспилотник для удару по линиях электропередачи. Про это поведомляет Головное управление разведки Министерства обороны Украины. У крыла беспилотника убудован выбуховый элемент, который может пошкоджать альбо перерезать металличные конструкции. Украинская разведка меркует, что распрацовка может быть часткой подрыхтовки России до осенне-зимовой кампании ударов по критичной инфраструктуре Украины. Зимой наибольш уразливыми застаются системы электро- и теплозабеспечения. Поводле оценки Головного управления разведки Украины, российская тактика простая. Коли певный объект становится особливо важным для Украины, противник концентрует по им удары. У белорусских школах почнуть больше уваги надавать вывучению штучного интеллекту и беспилотных летальных аппаратов. Про это 18 жнюня на подмысловой пресс-конференции поведомили представники Министерства эдукации. Поводле белорусских чиновников истотные змены закранули программу по допризывной и медицинской подрыхтовцы. Згодно с методичным письмом Министерства эдукации, у наступном навучальном годе на вывучение беспилотных летальных аппаратов будет отведено 10 годин. Так само будут проводиться в учебно полевые сборы, а курс медицинская подрыхтовка включает раздел «Основы тактичной медицины». За апошний час аутааварыях у Грузии загинули каля 10 белорусов. У одной из апошних аварий недалеко от Батумы загинули двое наших соотечественников. Еще 7 были поранены. Как у таких ситуациях белорусам допомагает диаспора? От связи с родными и допомоги с документами до лечения и вертания тела загинулых на родину. Про это рассказывает правоборонца, представник белорусской диаспоры у Аджары Роман Кисляк.
4: Диаспоры здесь сталкиваются с такими ситуациями, когда либо после ДТП или других происшествий люди получают травмы, лежат в больницах, либо погибают. Тогда уже консультируем родственников, как обеспечить возвращение тела, решить вопросы с документами, как общаться с администрацией.
3: По словам правоборонца Романа Кисляка, это не первый выпадок со смертями белорусов у Грузии.
4: Была авария с участием белорусов, были другие инциденты, но с таким количеством жертв, конечно, не было. Это для Грузии, на самом деле, беспрецедентный такой случай. Поэтому раньше были аварии, вот в прошлом году была авария, когда девушка погибла, а супруг попал в больницу, и мы собирали средства и консультировали, в общем-то, его... Искали адвоката для того, чтобы помочь, так как потерпевшая сторона не могла добиться от виновника некоторое время возмещения расходов.
3: Правоборонца Роман Кисляк так само заважает, что до допомоги сёлету першиню долучилася белорусская амбасада у Грузии и Министерство замежных справ Республики Беларусь. У Лиди на аутошоу «Тачки пикник» приготовили шаурму довжиной больше за 11 метров. Справу зробили кухары «Кебаб Фэктори». По вводле информации, шаурма оказалась довжейшей за городский автобус. Эксперты унесли досягнение у книгу рекорду Беларуси. Правда, у комментариях некоторые корыстальники поставили рекорд под сумнев, отзначивши, что побач поклали некольки ковалков шаурмы, а не одну суцельную страву. Ранее у Беларуси зафиксовали еще один гастрономичный рекорд. На фестивале у Волковыск приготовили пиццу диаметром 5,5 метров. Над рекордной пиццей працавали супрацовники Волковыского мясокомбината. Для начинения выкористали маслины, сыр моцарелла и 7 видов кубасы мясцовой вытворчості. Каб запекши такую великую пиццу, довелося збудовать адмысловую печь на колах. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Перакі 8х сёння на вуліцы ў нас у нашым памежным рэгіёне ёсць дажджы, месцамі яны могуць пераходзіць у навальніцы ды ліўневыя дажджы, але ёсць і праясненне. Тэмпература паветра зараз плюс 14 у Лідзі, 17 у Гародні, 16 у Ваўкавыску, 18 у Беластоку ў Гайнуцы, 19 у Берасці, у Кобрыні ды плюс 16 зараз у Пінску. Паўночна-заходні вецер, парывы да 14 метраў за секунду, незначна паніжаны атмасферны ціск, які які увечері почне повишатися. Уночі сьогодні чекаємо плюс 10-12, можливі короткочасові дощі, вірогідність опадку 30-40%.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.
5: День з рацією.
2: Доклад 5 хвилин зараз минає, после 17 в Беларуси, после 16 в Польше. Некоро белорусская радио рация, тут у студии по-ранейшему Лад Гриневский. Я щиро вас запрошаю в чергу в годину, ды на сама початок. Некоро годины накрыв наши координаты. 98.1 FM у Белостоку, ды Харудни, 99.2 FM у Бересель, Белый Подляской, ды так само в интернете. Рация.ком, чергу выгусь, чергу высоразнуться. Не в забаве, напереди у нас.

0: день с Грацией.
1: Здравствуйте, отдельная информация на эфир. Мы далее перетягиваем на хвале белорусского радио Рация. Как сказать про надворье, то здесь и ничего, хоть цикавых и оригинальных вам не расповеду, покольки надворье не изменилось, а так аж нек истотно. Далее хмарно, вот в нашем помежном регионе на Белостучине первоважно есть невеликие прояснения, а вот на Харадинщине дожду больше, хотя яны местами во всем нашем помежном регионе могут быть час от часу изъявляться на вот ливневые дожди. Синоптики мест не выключают. Температура по ветру плюс 14 у Лиди, 17 зараз сухо, Рудни, 16 у Вулковыску, 18 у Белостоку, у Хайновцы, 18 у Берести, у Кубрине, Ды, плюс 16 у Пинску. У нашей ЖКМ плюс 10, 12 так само дожди местами. Зараз полночно-заходний ветер с порывами до 14 метров за секунду. Пониже на атмосферный тиск, и он таким тримается только у вечером. Почне по крысе повышаться. Завтра, 19 жнівня, надвор'я у Беларусі буде визначати тилова частка циклону, центр якого переміститься на полуночно-заходні райони європейської території Росії. Уночі облачно з проясненнями, у день завтра перемінна облачність, вітер заходні, у день з переходом на повднювий паривісти, ночі місцями по полуночному сході Беларусі моцне паривісти вітер. Температура повітря завтра по красі почне вже повышаться, плюс 21 завтра, плюс 22 у четвер, да плюс 26 у пятницу. Так надворье далее выглядаем.

0: подобное.
1: Я кажу про то, что таких аварий ранее было не к меньшинству, может быть, просто ранее на них меньше звертали увагу. Я про то, что все этим годом, то одна вот катастрофа, то другая, то вот сейчас это сбитие человека тягником, некий оно стало больше этого всего у этом годе.
0: Была авария с участием белорусов, были другие инциденты, но с таким количеством жертв, конечно, не было. Ну, для Грузии на самом деле беспрецедентный такой случай. Поэтому раньше были аварии, вот в прошлом году была авария, когда девушка погибла, а супруг попал в больницу, и мы собирали средства и консультировали, в общем-то, его искали адвокаты для того, чтобы помочь, так как потерпевшая, ну, сторона не могла добиться от виновника некоторое время возмещения расходов на больницу.
1: Я понимаю, что человека осудят, да, кировцу этого автобуса. Что будет?
0: Не знаю, предположительно, да. Если его не признают там невменяемым, то, по идее, да, потому что все свидетельствует о том, что он нарушил правила дорожного движения. Я не хочу забегать вперед и там говорить за суд. Но его взяли под стражу. Сколько мне известно, как бы освобождения там под залог не было. Ну, насколько мне это известно. Он не имел права управления таким транспортным средством с таким количеством пассажиров. Техническое состояние этого микроавтобуса, скорее всего, было ненадлежащим. Ну и опыта человека не было. Почти на последнем этапе спуска это произошло. Это очевидно, что он перегрел тормоза и вот, ну, допустил такое происшествие. А сам непосредственно перед столкновением выпрыгнул, так как уже видел, что тормоза не работают и машина летит неуправляемо.
1: Ну, когда помнишь, что такое вдарился, то так само будет оказана белорусам допомога, правда?
0: Конечно, да. Ну, в этом случае вот пуски Гумельта, вот это происшествие, здесь подключилось и посольство, ну, впервые так активно. Посольство и МИД делал заявление, поэтому часть работы они осуществили.
2: Роман Кисляк так само допомагає белорусам, якія бараюцца ў Грузіі на міжнародную абарону, а іх набралася больш за 100 чалавек. Грузія пакуль не выдала міжнародную абарону ніводнаму беларусу.

И на хоре Белорусского радио «Рация Мудак» самодались с вами разом. 5 крутому белорусские силовики разгромили Белопан. Белпол выявил черговую схему обходу санкций. Такие вот темы, но подробности на нашей хвале обов'язково на початку наступной годины. Так мы с вами разом у нашем эфире дочекаемся на вину не в забаве. From the guy who stopped for the child on the street, to put a dollar in his hand for something to eat.

0: Еврозум.
1: На Єврорадіо новини спорту. Система ВАР почне використовываться у чемпионате Беларуси, а лишь покуль максимум у 4 матчах тура. Про это рассказал начальник департамента судейства и инспектования АБФФ Владимир Кузьмин. А лишь конкретных терминов не огучил. На первом этапе видеоповторы будут применять у 1-2 матчах тура. После оценки выников и отзвука клубов и заузяторов выкористание системы могут поширить. Кузьмин означил, что в Беларуси есть только 2 мобильные системы ВАР. Головный операционный директор ФИФА Кевин Ламур покинул свою посаду. Про это поведомляет Sky News. Ранее Ламур раскритиковал план президента ФИФА Джани Инфантино по продаже частки правов на чемпионат света инвесторам. У липени он заявил, что супрацовников подманули раз недостатковую открытость керавництва и назвал проект проектом одного человека. У ФИФА подтвердили, что працовные отношения с Ламуром завершились 17 жнивня. У организации подяковали ему за 2 года працы и пожидали поспехов у будущине. Ламур долучился до ФИФА в листопаде 2024 года. Беларуская федерация футболу протягивает працу над вертанием матчев под эгидой УЕФА в Беларусь. Про это заявил наместник старшини федерации Андрей Васильевич. По воле его слов, решение УЕФА проводить белорусские матчи на нейтральных полях по-ранейшему дейничая. Васильевич означил, что керавник федерации Яуген Балойщик и президент УЕФА Александр Чиферин уже несколько разов сустракались по этому питанию. Еще одна встреча запланованная на ближайший час. Васильевич подкреслил, что Чиферин подтримливает Беларусь. На белорусский футбол были накладены обмежевания в 2022 году, когда Беларусь стала соагрессором в войне России супраць Украины. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры. Беларускія ўлады распрацоўваюць план мер па павелічэнні нараджальнасці. Сярод ідэй, якія гучаць апошнім часам, прывязка дапамогі на дзіця да заробкаў, павелічэнне ясельных груп для дзяцей да 2 гадоў.
3: Ці большыя выплаты на малых у вёсках. Гэта, дарэчы, свежая ідэя ад прапагандыста Ігара Тура. Маўляў, большыя дэкрэтныя наўрад ці паўплываюць на мінчанак, якія не хочуць нараджаць праз кар'еру.
2: Аднак ці толькі ў кар'еры справа. У трэці беларускі не саромеюцца тлумачыць, чаму не спяшаюцца кідацца ў мацярынства.
3: Няма жытла, грошай, стабільнасці. Страшна праз сітуацыю ў свеце, піша Яначка.
2: Непаважлівыя адносіны да жанчын у медыцынскіх установах, карная гінекалогія, дыскрымінацыя маці працадаўцамі, фінансавая неабароненасць у выпадку разводу, калі мужчына пазбягае выплаты алімента, пералічвае прычыны, па якіх жанчыны думаюць перад тым, як нараджаць, іншая карыстальнасць.
3: Шмат сем'яў фертыльнага ўзросту з'ехала. Напрыклад, у Вільні менавіта беларусаў нараджаецца больш. Тыя, хто засталіся, баяцца вайны побач і нестабільнасці ў самой краіне. Недаступная іпатэка. Чарга на жыллё ў 21-м стагоддзі. Ну і агульны сусветны трэнд, дадае Іван.
2: І як быць? Наколькі слушныя захады ўладаў, каб стабілізаваць дэмаграфічную сітуацыю ў краіне? Адыход ад ураўнілаўкі – гэта станоўчы крок ці небяспечны?
3: На телеканале «Белсат» про это поразважал экономист Лео Львовский.
4: Нет, надо сказать, что это неплохая идея реформы, можно назвать ее хорошей идеей реформы. Насчет возражений отдельных людей в интернете, тут надо сказать, что они абсолютно несправедливы. То есть эта реформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части смерти людей. То есть вот это минимальные выплаты, они не сокращаются, насколько я понимаю, согласно этой реформе. Сколько были, столько остаются. Просто некоторым людям, которые больше зарабатывали, да, будут больше выплаты. Тут надо все-таки отдавать должное, что у нас, у властей понимание вот этих проблем, оно действительно за последние годы возникло. Конечно же, тут решений надо гораздо больше предлагать и больше реформ. Пока что вот за последние два года, наверное, можно отметить только две какие-то позитивные реформы, может, там 2,5. И вот это одна из них. Такие эксперименты проводились уже. Ну вот, наверное, самый известный кейс – это подобная реформа происходила во Франции, когда вот пособия на детей стали более пропорциональными к зарплатам родителей, к зарплатам матерей. И эта реформа в тот момент показала, ну, насколько это позитивные эффекты.
0: Так, насколько я ведаю, Лео, как раз Франция это не один из европейских краин, где вот эта нараджальность, ну, удается, во всяком разе, она падает не так мощно, как в других краинах, то бок есть некие позитивные выники от этих предпринимаемых уладами кроков.
4: Ну, смотря насколько тут хотеть искать позитив. Франция действительно одна из нескольких стран Европейского Союза, где рождаемость низкая, но не сверхнизкая. Рождаемости 2 ребенка на женщину сейчас нету ни в одной стране Евросоюза, а из всех развитых стран рождаемость вот больше, чем 2 ребенка на женщину, только в Израиле, то есть это скорее исключение, которое подчеркивает правило. Но да, в странах, которые активно работают над своей демографической политикой, над пронатальной политикой, им удается удерживать рождаемость на уровне 1,6, иногда 1,7 ребенка на женщину. Это считается в наше время неплохо. Но тут, опять же, насколько это большой успех, то есть для Беларуси даже 1,5 ребенка на женщину, это все еще было бы плохо, потому что большая разница между Беларусью и Францией, или Беларусью и Швецией, где тоже вот относительно приличная рождаемость. Большая разница в том, что эти страны, они до падения рождаемости успели разбогатеть. Беларусь не успела разбогатеть и при этом уже получила рождаемость одну из самых низких в мире, как справедливо вы сказали в подводке. И поэтому у нас вот миграционная привлекательность, она гораздо хуже. Нам и сложнее привлекать мигрантов, и нам сложнее удерживать своих граждан.
2: Калі параўноўваць сітуацыю 8-гадовай даўніны з тым, што маем цяпер, то ў 2018 годзе каэфіцыент нараджальнасці складаў крыху больш за 1,5 дзіцяці на жанчыну. То бок гаворка ішла пра сярэднееўрапейскі паказчык.
3: Цяперашні паказчык 1,2. Гэта рэкордна нізкі паказчык. Што стала прычынай падзення? Працягвае Леў Львоўскі.
4: Да, у нас беда не приходит одна, кроме того, что у нас просто низкая рождаемость, у нас довольно быстро этот показатель изменяется. Вот вы сказали про 7 годов тому. На самом деле, если вот смотреть, начинать с какого-нибудь 2016 года, то вот это падение еще быстрее. В 2016 году у нас была рождаемость примерно 1,7 ребенка на женщину. Уже к 2020 году она приближалась к 1,4 ребенка на женщину, там 1,4-1,5. И вот к 2025 году у нас уже одна из самых низких, 1,3, кажется, все-таки не 0,2, но это, конечно же, очень мало. Причин тут сразу несколько. Любое глобальное изменение, такое большое изменение, оно обычно имеет под собой сразу несколько причин. Редко бывает, что что-то одно вызывает. Одна причина, почему у нас рождаемость начала падать, собственно, еще до 2020 года, заключается в том, что вот так, если говорить чисто экономически, то мы на ребенка тратим дважды. Мы тратим деньги и тратим время. У нас вся политика государства, или почти вся политика государства, она фокусируется на вот, денежных субсидиях, когда дают разные пособия. И очень мало у нас фокусируется на временных субсидиях, то есть делать так, чтобы родительство, ну или отнимало меньше времени у родителей, либо было более совместимо с социальной жизнью, с общественной жизнью, с рабочей жизнью. У нас предполагается все еще как такая генеральная модель, как-то вместе и общество, и государство это предполагает, что в декрет уходит мать, это почти всегда мать, и мать уходит в декрет на 3 года. Собственно, не делать этого, ну, так, чтобы уходила не мать, наверное, это еще можно. Тут уже люди в семьях могут как-то это решить, но, правда, тоже не у всех есть такая возможность. Есть известные такие кейсы, попадали в СМИ, когда отец, который работал на какой-нибудь государственной службе, там, например, пожарником, кажется, хотел уйти в декретный отпуск, но его не отпускали, потому что это женское дело. Вот. А второе, это что вот эта мать уходит на 3 года. Потому что отдать ребенка в ясли через год, скажем, такой возможности практически нет. У нас нету яслей, они недоступны, их мало. И государственных, и частное все позакрывали. То есть частные ясли, которые сейчас есть, они буквально в такой серой зоне вне закона находятся. Вот это как раз у нас позакрывалось после 2020 года, и поэтому вот сидеть с ребенком надо жертвовать своей карьерой. Ну, конечно же, эмиграция после 2020 года – это большая эмиграция, у нас там есть разные оценки, но как минимум 400 тысяч белорусов уехали, как мы понимаем, относительно нашего населения это очень много. Более того, уезжали не просто там средние белорусы, уезжала конкретная когорта, это вот относительно молодые белорусы трудоспособного возраста в основном. Так что эта эмиграция, это тоже был большой удар. И вот у вас был хороший комментарий Ирины Сидорской в подводке, что сейчас один из важных факторов, почему мало рожают, это неуверенность, общая неуверенность в будущем. То есть дело даже не в политике, но вот эта вот стабильность, о которой всегда говорит Александр Лукашенко, ее как раз люди и не чувствуют. Да, эта тема, она, безусловно, связана с пенсиями напрямую. С пенсиями у нас большая проблема. Это значимая доля населения. Пенсионеры сейчас 25% населения, и эта доля будет расти до конца века. Расти, причем довольно быстро с такой рождаемостью. И у этой, эта проблема тоже очень дорогая. Сокращать пенсии – это не вариант, потому что это прямой путь к тому, чтобы увеличивать число бедных в населении. Собственно, у пенсионеров, у многих пенсионеров нет других источников дохода, кроме как пенсии. И поэтому выходов тут сейчас каких-то хороших и легких практически нет. Один из выходов, ну, таких относительно легких, хотя, конечно же, не популярных, это повышение пенсионного возраста для женщин, уравнивание пенсионного возраста у женщин и мужчин. Я точно знаю, что такие планы уже лежат на столе в министерствах, уже обсуждается. Вот вопрос, будет ли это принято или нет, и когда это будет принято.
0: Безумовно, тут это будет политическое решение, это от министров не будет залежать. Так, это будет решать фактически один человек в нашей ситуации, да.
4: Да, но тут как бы игра такая. С одной стороны, эта мера скорее уже необходимая. То есть даже проводить реформу, это, наверное, это должно быть частью вот этой большой комплексной реформы. Про большую реформу сейчас речи не идет в правительстве, и Лукашенко про нее не говорит, но хотя бы вот хотят тут делать заплатки на текущей пенсионной системе. И это может быть одной из таких заплаток. Делать это, вероятно, надо, то есть вот если мы смотрим чисто на финансы, в какой-то момент это делать придется, но у Александра Лукашенко есть и другая мотивация, что, может быть, лично он-то и не доживет до того момента, когда у нас все финансы начнут петь не то что романсы, а вот какие-то менее приличные песни. То есть главный демографический кризис у нас придется на 50-е, 70-е годы этого века. И у текущей власти у них есть мотивация просто отодвинуть все эти проблемы на потом. Так что это не Лукашенко будет повышать пенсионный возраст, а вот потом кто-нибудь после его смерти. И так как у нас нету никакой там партийной системы, где партия может волноваться о том, как у нее там будет в будущем, кто с ней будет спрашивать в будущем, то у нас со всеми этими реформами сейчас и медлят.
2: Ви слухали економіста Льва Львовського, який потлумачив причини низької народжальності в Білорусі і проаналізував ідею уладів, як перемогти тенденцію. Єврозум.
3: Далі у програмі Єврозум.
2: Чому білоруси йдуть у секти?
5: Батюшки, живые, соправдные батюшки, они вельми часто поводятся как штучный интеллект. То, что они говорят, это, в принципе, ну, такой сгенерованный религийный контент, да, за яким нема таких соправдных, аутентичных эмоций, переживаний, идей.
3: Устранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: «Рация с Нивой». От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На дорозе стратов. Вітаю, шановне господарство. 36 годов тому, как раз летом 1990 года, была принята декларация об державном суверенитете Республики Беларусь. Проковетная мара нескольких поколений белорусов начала сбываться и наполняться реальными справами и увособлениями. А 25 жнивня 1991 года Верховный Совет БССР сделал наступный логичный законодавчий крок и надал декларации об державном суверенитете БССР конституционный статус. Притом была еще припынена деятельность Коммунистической партии Беларуси. Это был знак часу и потреба очищения от политической проказы. Те, что прагли свободы, нареште вздохнули на полные груди и распростали плечи. Але шлях последовательного развития был недолгим. Уже через 3 года, в 1994, после обрания Лукашенко первым президентом державы, знову же летом, краина взлетела с каляины правильного керунку на узбочину. Ну а после локомотив державности развернули на 180 градусов и почали поступово, але последовательно разгонять назад у СССР. Так и он, скрыгочучи, небы допотопный ржавый паровоз, отручивающий смуродным дымом поветра и полохающий всех навокольных суседей, уже 32 года паузел тем рашальское минулое. Стольки каштовного часу по дорозе стратов и облудного некрофельского маршруту. И замест того, как гэтым жнивнем святковать круглую дату 35-х угодков суверенитету, белорусы змушаны бодяться по эмигрантских стежках. А те, что застались на родиме и кому нема куды подеться с подводного чоуна, слухать бесконцые мантры про союзное государство и особливый шлях братних народов, якие чамусти никто не любит у свете. Характерный символ часу – тыдень тому в Минск приезжал один из московских вурдалаков, шматгодовый керовник Российской коммунистической партии Зюганов, и вручил Лукашенку нагрудный знак лауреата Ленинской премии. Узнагорода знайшла своего героя. Бо и саправды никто больше Лукашенко на постсоветской просторы не зробил для обновления советско-коммунистической системы. А наивыразнее и наяскравее эту систему характеризует ставлення да людзей, прытым не толькі жывых, але і памерлых. Гэтае лета выдалася нейкім асабліва стратным для Беларусі, на вядомых яе прадстаўнікоў. У ліпені адышоў вечнасць геніяльны мовазнаўца, дэпутат незалежнасці, той самай легендарнай апазіцыі Верховнага Савету 12-го склікання Пётр Садоўскі, які таксама быў амбасадарам Рэспублікі Беларусь у Нямеччыне і быў адстаўлены ўжо праз пару месяцаў пасля дарвання да ўлады Лукашэнкі. Пра смерць гэтага выдатнага чалавека державные медии, конечно, нават не сгадали. У жнивні не стало громадско-политичного деяча Александра Меленкевича, одного из кандидатов в президенты на выборах 2006 года. И он помер в Варшаве. Меленкевич вельми шмат зарабил для культурного развития родного города Гародни у початку 1990-х, коли был на посаде наместника старшини Гарвыканкаму. После его здольности, махчимости и сувязи стали непотребные державе. Ну а сегодняшние керовники городу над Нёманом, спрес-прыходни и цяперцы, зараз, конечно, не припомнили заслуженного человека аниводным словом. У один день с Меленкевичем помер наибольш заслуженный тренер суверенной эпохи Беларуси Миколай Казека. И он тренировал лыжных фристайлистов. Под его керованием летающие акробаты здобыли для Беларуси на 7 разных зимовых олимпиадах аж но 8 медалей, из яких 4 золотые. Зараз же супрацовников Центра олимпийской подрыхтовки по фристайле, где специалист працавал до звольнения, не отпускали на церемонию развитания, погрожаючи звольнением. Гэта и есть тая сталинщина, якую отраджают у Беларуси. Бо причина такой ганебности палахливых чиновников у тым, что в жнивне 2020 года Миколай Казека подписал открытый лист прадстаўнікоў спартовай галіны з патрабаваннем прызнаць несапраўднымі вынікі прэзідэнцкіх выбараў, пасля чаго быў звольнены з пасады і пазбаўлены магчымасці працаваць. Так ставяцца ў Беларусі да таленавітых і сумленных людзей, якія адмовіліся быць паслухмянымі шрубкамі і марыянеткамі антылюдскага рэжыму. Але ёсць спадзяванне, што ў беларусаў памяць намнога даўжэйшая, чым ганебны шлях цяперашніх правадыроў. Владзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
2: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
3: Радыё Рацыя.

куропаты я закончил 20 график на тому куропат. Я не готов до выставки. Мы хотим сделать на листопад крыш. И маем два места, у яким можно этот крыш поставить. То есть царская дорога от парку Палацового до Стислого резервату Беловежи. Еще докладнее места не знаем, але есть махшимость, как такий крыш там поставить, коли не на парковым грунте, не на дзялце парку, то на приватной. Потому там еще есть кілька таких загонов приватных, и мы уже обговорены с двома господарами из Беловежи. Мы еще их прозвище не подаем, то есть наша такая

Тихая умова. Мы будем еще говорить с бурмистром, с Войтом Беловежи, как не было жадной там коллизии. И альбо там поставим этот крыш, а другое намерение, то есть утопили при узкоторовых колейках, где уже стоит экуменичная капличка, посвященная пушце, есть там камень с лесниками, яких за советов вывезли на Сибирь. И коли бы дошел крыш еще с Куропат, то уже был бы такий пункт, такая досить солидная памятка и наших людей, которые были вывезены на Сибирь. Есть капличка, где можно помолиться, и может там над лесництво не имея жадных таких, ну, каких-то претензий, как там поставить крыш. Мы хотим здесь так, при конце вересня, во вресню, покликать таких с 20 особ, которые там писались на листу, таких гоноровых людей, которые помогут поставить этот крыш. И так коллегиально будет поднята децизия, чи поставим его в Беловежи, чи поставим у Топили. И хочем, как у листопаде, там была мша, и как этот крыш был высвенчен, чи в Беловежи, чи в Топили.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё рацыя.
2: Передача «Уздоўж падзеленай Беларусі» вітаем, а мы зараз знаходзімся ў Лаванполі. Гэта зараз вёска, калісьці мястэчка, якое належала роду Лапацінскіх.
3: Лаванполь знаходзіўся на самай польска-савецкай мяжы. Род Лапацінскіх, як і перыяд Другой Рэчы Паспалітай, мясцовыя людзі вельмі добра ўспамінаюць.
4: Ой, вы знаеце, што гэта быў очень замечательный чалавек сваё время. Іх цэлы род был Лапацінскіх. Он был, это самае, Ян Лапацінскі, наверное, паслом был. Он много где в зарубежных странах. Он был в сейме в Литовском, был прокурором, очень справедливый человек, честный. Кстати, он был и начал гравировку делать, там гравюры писал. В общем, в Сарае он построил жене, когда жена умерла у него, костел в честь ее построил. Вот. У него было очень много земли. Ну, это ж магнат был, как бы сказать. Но он очень хороший был. Вот люди отзываются о нем здесь.
5: Лапатинский, ну, он был такой добренький душе. Даже хотел брать замуж мою маму. Да, мама такая была ничего. 29 лет было ей, она осталась вдовой. Он пришел, помню, огромное яблоко принес нам, чего. А второй раз слышу в окно, быр-быр-быр-быр, мама не открыла ему. Ну, что-то не понравилось. Ну, пан не работает, хорошо питается, но сами понимаете, что ему нужно только. Мама не открыла. А бабушка, помню, я ругала, ай, Антонинка, иди ты за яго, ты ж будешь панечкой. Мама не говорила, он не противный.
4: Мястечко то было, Рэчы Паспалітай, за Жеком. На той стороне было уже юж, мускали.
6: Як люди вспоминают, як жилось под поляками?
4: Лепей, пшу Польсе лепей жилось. На той стороне барадзо дрэна было. Но они так рубили мускали, они там включали такие громкоговорители, все там. Ну, и здесь направлено было сюда, отсюда громкоговоритель. И это сама громкоговоритель эти говорили сюда. Ну, там и слышно было, как коровы танцуют, они там поют. Вот. Но это все было пропаганда такая. И люди многие верили, которые бедные были, это самое.
6: И что, утекали там?
4: Да, и утекали на ту сторону. Потом им шампалау давали, узнавали, что они шпион, и назад отправляли.
7: Направо, так.
4: Там он был еврейское кладбище, но большевики сделали дорогу и сравняли это кладбище с землей. О, то еще брук польский Лопатинского. То шистко было Лопатинского. Ну, шистко приходит в упадок. Так что написано, охраняется государство. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк, палац Лопатинского. Тут большевики были зарубивши. Сначала был детдом. Детский дом. После войны тут жили дети. Потом они зарубили училище, так и было, ветеринарное училище. А потом они поставили тут свиньи. Чтобы подавали свою культуру. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк. Ну, то вот колонна взнесена в 1791 году в честь принятия Конституции 4 мая. Первый в Европе, а другий в свете. После американской. Ну, то, видите, она в таком запушенном состоянии. Ну, там был ожил. Ну, тут анелы. И постреляли. Большевики стреляли. Там не было вот лесу, а стреляли. Ну, с пулеметов видно. С той стороны двины. Вот. Ну, вот так. Ну, так. Он. Ну, идем мы. Зубачите. Ну вот поляки, не знаю, в этом году хотели отбудовать поляки. Они дают деньги. Но что-то вот в этом году они должны были начать. Но что-то, вот я не знаю, почему не идет это все дело. Так выглядит на тот день.
3: У Лаванполі засталіся не только следы роду Лапатинских. Засталася так само спадщина часов Другой Речи Посполитой.
2: Але про это запрошуем слухать у завтрашней передачи. Заставайтесь с нами на хвалях Белорусского радиорация.
1: Гуляшчае жыццё мясцовых кантрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты, мяжа рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё «Рацэ».

0: радио «Нацфера».
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.